Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай ФМ 101.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: А когда мама сказала: купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно, все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
4: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 9217 07 20.

Грейс прячет своих детей в уединенном особняке на острове, где семейство дожидается окончания Второй мировой войны. Войны, с которой должен вернуться муж Грейс. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием. Они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляется трое новых слуг, им приходится соблюдать правила. Все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мерному течению жизни дома вскоре приходит конец. Некая потусторонняя сущность пытается нарушить заведенный порядок. Саундтрек к фильму «Другие».

вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудес.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марс в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170722.

0: студиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 31 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Владимир Кузьмин сегодня отмечает свой день рождения. Владимир Борисович Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Советский и российский музыкант, певец, народный артист Российской Федерации. В связи с профессией отца, а отец Владимира Борис Григорьевич Кузьмин был морским пехотинцем. Семье пришлось много ездить по стране. В первый класс он пошел в 1962 году в белорусском городе Быхов. Позже семья переехала, и он учился в школе номер 5 поселка Печенга Мурманской области. Несмотря на частые смены школ, учился хорошо и долгое время даже был отличником. С раннего детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. Уже в 5 лет освоил электрогитару, а свою первую песню написал в 6 лет. Когда учился в 6 классе, то организовал свою первую группу. С ней он выступал на концертах и школьных вечерах. Исполнял как свои собственные песни, так и композиции The Beatles и The Rolling Stones, других рок-групп. С 1978 по 1983 учился на духовном отделении Днепропетровского музыкального училища имени Глинки по классу флейты. В 1976 году стал играть в Виа Надежда, где заявил о себе как об очень способном гитаристе. Далее около года работал в популярном советском Виа Самоцветы. В 1982-1985 годах работал в группе «Динамик», участвовал в первом и втором составах группы. Основы репертуара группы составляли песни Владимира Кузьмина. Но действительно широкая популярность к Владимиру пришла, когда он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В начале 1986 года состоялась премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачева и Кузьмин исполнили дуэтом. Песня быстро стала популярной, и вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецетал». На протяжении 1986 и 1987 годов состоялся ряд совместных гастролей Пугачева и Кузьмина как в СССР, так и за рубежом. В 1991-1992 годах Кузьмин и «Динамик» продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступили в ночных клубах и записали два англоязычных альбома «Dirty Sounds» и «Crazy About Rock'n'Roll». В 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Певец неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий. Владимир Кузьмин известен множеством песен: «Моя любовь», «Семь морей», «Небеса», «Я не забуду тебя», «Сказка в моей жизни» и, конечно же, «Две звезды» в дуэте с Аллой Пугачевой. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Владимира и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Владимира Кузьмина прямо сейчас.

0: час.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. Настроение и музыка.

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

По ночным улицам Москвы уходят от погони черный БМВ. Цепь роковых событий с разборками и стрельбой поставила четырех друзей вне закона. В жизни без правил им пути нет назад. А черный бумер, мощный и надежный, уносит их все дальше от Москвы. В шальную и безжалостную глушь российских дорог. Никто из них не хотел убивать. Никто из них не хотел умирать. Но этот путь им придется пройти до конца. Саундтрек к кинофильму «Бумер».

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: приунились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

сексапильный Ник Маршалл находится на пике карьеры в рекламном агентстве и рассчитывает на повышение, но его место занимает Дарси Магуайр. Однажды с Ником происходит несчастный случай, после которого он начинает читать женские мысли. С помощью этого дара плейбой хочет вернуть утраченные позиции на работе, но вместо этого находит свою любовь. Саундтрек к фильму «Чего хотят женщины».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: лицарем тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чулетечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 22 35.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 31 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Владимир Кузьмин сегодня отмечает свой день рождения. Владимир Борисович Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Советский и российский музыкант, певец, народный артист Российской Федерации. В связи с профессией отца, а отец Владимира Борис Григорьевич Кузьмин был морским пехотинцем. Семье пришлось много ездить по стране. В первый класс он пошел в 1962 году в белорусском городе Быхов. Позже семья переехала, и он учился в школе номер 5 поселка Печенга Мурманской области. Несмотря на частые смены школ, учился хорошо и долгое время даже был отличником. С раннего детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. Уже в 5 лет освоил электрогитару, а свою первую песню написал в 6 лет. Когда учился в 6 классе, то организовал свою первую группу. С ней он выступал на концертах и школьных вечерах. Исполнял как свои собственные песни, так и композиции The Beatles и The Rolling Stones, других рок-групп. С 1978 по 1983 учился на духовном отделении Днепропетровского музыкального училища имени Глинки по классу флейты. В 1976 году стал играть в «Виа Надежда», где заявил о себе как об очень способном гитаристе. Далее около года работал в популярном советском «Виа Самоцветы». В 1982-1985 годах работал в группе «Динамик», участвовал в первом и втором составах группы. Основы репертуара группы составляли песни Владимира Кузьмина. Но действительно широкая популярность к Владимиру пришла, когда он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В начале 1986 года состоялась премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачева и Кузьмин исполнили дуэтом. Песня быстро стала популярной, и вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецетал». На протяжении 1986 и 1987 годов состоялся ряд совместных гастролей Пугачева и Кузьмина, как в СССР, так и за рубежом. В 1991-1992 годах Кузьмин и «Динамик» продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступили в ночных клубах и записали два англоязычных альбома «Dirty Sounds» и «Crazy About Rock'n'Roll». В 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Певец неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий. Владимир Кузьмин известен множеством песен: «Моя любовь», «Семь морей», «Небеса», «Я не забуду тебя», «Сказка в моей жизни» и, конечно же, «Две звезды» в дуэте с Аллой Пугачевой. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Владимира и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Владимира Кузьмина прямо сейчас. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 секунды

0: наносишь ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170722.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Чарли Файнман и Алан Джонсон когда-то вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась с ними. Чарли, потерявший во время теракта 11 сентября жену и детей, поставил на своей жизни крест. Алан же стал хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них переломным моментом в жизни, поскольку и тот, и другой, как никогда, испытывают потребность в преданном друге. Саундтрек к фильму «Опустевший город».

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

FM, день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 31 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Владимир Кузьмин сегодня отмечает свой день рождения. Владимир Борисович Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Советский и российский музыкант, певец, народный артист Российской Федерации. В связи с профессией отца, а отец Владимира Борис Григорьевич Кузьмин был морским пехотинцем. Семье пришлось много ездить по стране. В первый класс он пошел в 1962 году в белорусском городе Быхов. Позже семья переехала, и он учился в школе номер 5 поселка Печенга Мурманской области. Несмотря на частые смены школ, учился хорошо и долгое время даже был отличником. С раннего детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. Уже в 5 лет освоил электрогитару, а свою первую песню написал в 6 лет. Когда учился в 6 классе, то организовал свою первую группу. С ней он выступал на концертах и школьных вечерах. Исполнял как свои собственные песни, так и композиции The Beatles и The Rolling Stones, других рок-групп. С 1978 по 1983 учился на духовном отделении Днепропетровского музыкального училища имени Глинки по классу флейты. В 1976 году стал играть в Виа Надежда, где заявил о себе как об очень способном гитаристе. Далее около года работал в популярном советском Виа Самоцветы. В 1982-1985 годах работал в группе «Динамик», участвовал в первом и втором составах группы. Основы репертуара группы составляли песни Владимира Кузьмина. Но действительно широкая популярность к Владимиру пришла, когда он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В начале 1986 года состоялась премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачева и Кузьмин исполнили дуэтом. Песня быстро стала популярной, и вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецетал». На протяжении 1986 и 1987 годов состоялся ряд совместных гастролей Пугачева и Кузьмина, как в СССР, так и за рубежом. В 1991-1992 годах Кузьмин и «Динамик» продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступили в ночных клубах и записали два англоязычных альбома «Dirty Sounds» и «Crazy About Rock'n'Roll». В 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Певец неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий. Владимир Кузьмин известен множеством песен: «Моя любовь», «Семь морей», «Небеса», «Я не забуду тебя», «Сказка в моей жизни» и, конечно же, «Две звезды» в дуэте с Аллой Пугачевой. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Владимира и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Владимира Кузьмина прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 100 и

0: на Валдай FM.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217-07-22-35.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Джоанна Стейтон – молодая, красивая, но высокомерная и взбалмошная миллиардерша, владелица роскошной яхты. Когда судно останавливается для ремонта в небольшом городке, она нанимает плотника Дина Профита, чтобы тот произвел некоторые переделки в ее гардеробной. Однако, вместо платы за работу, Дин буквально вылетает за борт, ведь Джоанна всегда и всем недовольна. Выйдя ночью на палубу, Джоанна падает за борт, никто этого не замечает. Но яхта уплывает. Позже ее спасают, но она полностью теряет память. Дин осуществляет план мести, забирает Джоанну из больницы, переименовывает ее в Энни и объявляет своей женой и матерью своих четырех несносных сыновей. Саундтрек к фильму «За бортом».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 31 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Владимир Кузьмин сегодня отмечает свой день рождения. Владимир Борисович Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Советский и российский музыкант, певец, народный артист Российской Федерации. В связи с профессией отца, а отец Владимира Борис Григорьевич Кузьмин был морским пехотинцем. Семье пришлось много ездить по стране. В первый класс он пошел в 1962 году в белорусском городе Быхов. Позже семья переехала, и он учился в школе номер 5 поселка Печенга Мурманской области. Несмотря на частые смены школ, учился хорошо и долгое время даже был отличником. С раннего детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. Уже в 5 лет освоил электрогитару, а свою первую песню написал в 6 лет. Когда учился в 6 классе, то организовал свою первую группу. С ней он выступал на концертах и школьных вечерах. Исполнял как свои собственные песни, так и композиции The Beatles и The Rolling Stones, других рок-групп. С 1978 по 1983 учился на духовном отделении Днепропетровского музыкального училища имени Глинки по классу флейты. В 1976 году стал играть в Виа Надежда, где заявил о себе как об очень способном гитаристе. Далее около года работал в популярном советском Виа Самоцветы. В 1982-1985 годах работал в группе «Динамик», участвовал в первом и втором составах группы. Основу репертуара группы составляли песни Владимира Кузьмина. Но действительно широкая популярность к Владимиру пришла, когда он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В начале 1986 года состоялась премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачева и Кузьмин исполнили дуэтом. Песня быстро стала популярной, и вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецетал». На протяжении 1986 и 1987 годов состоялся ряд совместных гастролей Пугачева и Кузьмина, как в СССР, так и за рубежом. В 1991-1992 годах Кузьмин и «Динамик» продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступили в ночных клубах и записали два англоязычных альбома «Dirty Sounds» и «Crazy About Rock'n'Roll». В 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Певец неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий. Владимир Кузьмин известен множеством песен: «Моя любовь», «Семь морей», «Небеса», «Я не забуду тебя», «Сказка в моей жизни» и, конечно же, «Две звезды» в дуэте с Аллой Пугачевой. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Владимира и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Владимира Кузьмина прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен. Say you, say me, say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
0: На Валдай ФМ.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
3: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
4: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
5: Расстояние до тротуара заметь.
6: Положение тела перпендикулярно разделительной
7: кромке. Ромашки в руке.
8: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
9: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
10: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку. Ее таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в жизни Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе невероятные возможности, например, способность проходить сквозь стены, Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом еще жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем. По мере того, как оба пытаются пояснить истинную причину происходящего, Дэвид и Элизабет влюбляются друг в друга. Однако перспективы их совместной жизни становятся все более и более прозрачными. Саундтрек к фильму «Между небом и землей».

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Рай FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков на Валдай-ФМ.

0: just white. I bust in Detroit. Я за тобой, как никто.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 31 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Владимир Кузьмин сегодня отмечает свой день рождения. Владимир Борисович Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Советский и российский музыкант, певец, народный артист Российской Федерации. В связи с профессией отца, а отец Владимира Борис Григорьевич Кузьмин был морским пехотинцем. Семье пришлось много ездить по стране. В первый класс он пошел в 1962 году в белорусском городе Быхов. Позже семья переехала, и он учился в школе номер 5 поселка Печенга Мурманской области. Несмотря на частые смены школ, учился хорошо и долгое время даже был отличником. С раннего детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. Уже в 5 лет освоил электрогитару, а свою первую песню написал в 6 лет. Когда учился в 6 классе, то организовал свою первую группу. С ней он выступал на концертах и школьных вечерах. Исполнял как свои собственные песни, так и композиции The Beatles и The Rolling Stones, других рок-групп. С 1978 по 1983 учился на духовном отделении Днепропетровского музыкального училища имени Глинки по классу флейты. В 1976 году стал играть в Виа Надежда, где заявил о себе как об очень способном гитаристе. Далее около года работал в популярном советском Виа Самоцветы. В 1982-1985 годах работал в группе «Динамик», участвовал в первом и втором составах группы. Основы репертуара группы составляли песни Владимира Кузьмина. Но действительно широкая популярность к Владимиру пришла, когда он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В начале 1986 года состоялась премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачева и Кузьмин исполнили дуэтом. Песня быстро стала популярной, и вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецетал». На протяжении 1986 и 1987 годов состоялся ряд совместных гастролей Пугачева и Кузьмина как в СССР, так и за рубежом. В 1991-1992 годах Кузьмин и Динамик продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступили в ночных клубах и записали два англоязычных альбома «Dirty Sounds» и «Crazy About Rock'n'Roll». В 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Певец неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий. Владимир Кузьмин известен множеством песен: «Моя любовь», «Семь морей», «Небеса», «Я не забуду тебя», «Сказка в моей жизни» и, конечно же, «Две звезды» в дуэте с Аллой Пугачевой. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Владимира и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Владимира Кузьмина прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Ну не гони, здесь ограничение 60.
5: Да не парься ты, это для велосипедистов.
6: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
8: 9217-07-22-35.
7: Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Парень Гилберт Грейп живет в маленьком городке в штате Айова вместе с двумя сестрами, младшим братом с умственной отсталостью и матерью, страдающей от ожирения. Гилберт работает продавцом в продуктовом магазине, и у него роман с замужней женщиной. Все меняется, когда в городок ненадолго появляется девушка Бекки и ее мама, у которых сломалась машина. Саундтрек к фильму «Что гложет Гилберта Грейпа»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Хранители истории земли Новгородской. Проект для тех, кому не безразлична история своей земли. Он признан сохранить для будущих поколений памятные места, истории самых разных эпох. По замыслу организаторов, проект позволяет проявить себя в деле, показать свои организаторские, творческие и личностные способности, углубить знания своей малой родины, внести вклад в сохранение исторической памяти. Здравствуйте, в студии Иван Кожарин, и вы слушаете программу проекта «Новгородской волны. Хранители истории земли Новгородской». Сегодня мы открываем вторую страницу нашей программы. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов побывал в гостях в валдайском филиале Новгородского музея-заповедник и встретился со старшим научным сотрудником Яковлевым Евгением Валерьевичем. Они обсудили историю валдайских семей.
2: Гость нашей сегодняшней программы – это Яковлев Евгений Валерьевич, старший научный сотрудник валдайского филиала Новгородского музея-заповедник. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Страница нашей программы посвящена сегодня валдайским семьям. И в частности, это Вера Владимировна Быстрова. Евгений, давайте начнем с такого вопроса. Вот в каком году, соответственно, родилась Быстрова? В какой семье, соответственно, произошла?
3: Ну, вообще, Вера Владимировна Быстрова родилась еще в XIX веке, в 1883 году, и прожила достаточно долгую жизнь, 98 лет, буквально 2 лет, не дожив до 100-летнего юбилея. Правда, большая часть жизни ее прошла за пределами Валдая, так как она родилась в семье военного, Владимир Федорович Быстров – военный врач, и на тот момент, очевидно, службу проходил в Благовещенске, где Вера Владимировна и родилась в его семье. И затем, буквально через год, они возвращаются в родной Новгород, так как, собственно, все родственники оттуда родом. Дед Веры Владимировны Быстровой, священник, один из новгородских священников в Зверином монастыре служил. В его семье было 9 детей. Собственно, отец Веры Владимировны Быстровой – это старший сын. Ну и вот все ее фактически детство, юность проходит в Новгороде, в Старой Руси. И уже будучи достаточно взрослой девушкой, в начале 20 века она принимает решение вместе со своим отцом отправиться сестрой милосердия, добровольцем фактически, на один из фронтов, как раз вот в годы русско-японской войны. Она переезжает в Харбин, где вот как раз в составе корпуса сестер милосердия принимает участие, помогает раненым бойцам.
2: А вот смотрите, по поводу воина. Какие войны вообще прошла вот Вера Быстрова, да, и в каких условиях, соответственно, она могла работать?
3: Ну, вообще, вот фактически все войны, которые случались у нас в стране в первой половине 20-го столетия, во всех она успела попринимать участие, вот когда еще Россия, так скажем, Российской империи была в годы русско-японской войны, она вот с сестрой милосердия принимала участие. В Первую мировую войну она работала уже врачом в одном из госпиталей в Варшаве, в Польше. Затем, вот, собственно, тоже косвенное участие принимала и русско-финская компания, тогда помогала уже лечить раненых солдат. И в годы Великой Отечественной войны, собственно, непосредственно принимала участие, пережив ленинградскую блокаду. Фактически первую самую страшную зиму пережила. И осенью 42 года, в сентябре 42 года, она уезжает в эвакуацию в Пермскую область. И до конца войны на железнодорожной станции Курья живет. И затем вот на Новгородчину, именно в Валдай, она приезжает после окончания Великой Отечественной войны. И вот оставшаяся часть ее жизни прошла здесь, в Валдае.
2: Где и кем работала вот Вера Быстрова, да, вот в годы Великой Отечественной войны?
3: Она работала на фабрике «Красное знамя», в амбулатории фабрики, соответственно, проводила медосмотры рабочим, вакцинации, собственно, терапевтом при фабрике служила. И вот, собственно, первую зиму блокады Ленинграда, и вот до осени 42-го года она также не оставляла своего поста, помогала лечить раненых ленинградцев, спасая их буквально от смерти, вытаскивая фактически с того света, как вот там в дневнике своем она пишет. Кстати, фактически с начала Великой Отечественной войны она уже начинает вести дневник, точнее, его заводит в начале войны, так скажем, уже подозревая, что, так скажем, ситуация все ухудшается, и линия фронта все ближе к Ленинграду, и фактически вот уже, начиная с ленинградской блокады, практически ежедневно делает записи. Ну, какие-то дни, так скажем, в дневник не вошли в силу занятости или каких-то обстоятельств, то света не было, то еще каких-то условий, но она подробно фактически каждый день ленинградской блокады описывает и затем в эвакуации продолжает его вести. Но вот, собственно, она всю свою жизнь и в ленинградскую блокаду именно вот медицинской деятельностью занимается.
0: Евгений, а вот скажите, а вот что, вообще что известно, ну, о ее блокадном дневнике, да? Какие там детали в нем отражены?
3: Но фактически она, как и в любом другом дневнике, описывает практически каждый день своей жизни, начиная от каких-то бытовых проблем, которые приходится переживать ей как, собственно, человеку, оказавшемуся в блокаде. Также она описывает события со своей работы, в каких условиях приходится в тяжелейших трудиться, каждый день принимая по сотне, а то и более человек на прием с разными проблемами, кто с производственной травмой, кто с обморожениями, кто-то с истощением, с болезнями различными. То есть люди до изнеможения работают, естественно, в тяжелейших условиях холода и голода, естественно, так скажем, фактически на грани выживания. И вот всем она им старалась всячески помочь, делилась своим пайком, так скажем, небогатым, то, что она получала в дни блокады.
0: Скажите, а вот по поводу вещей, да, вот какие мемориальные вообще вещи вот сохранились, ну, какие сейчас находятся вот в музее?
3: Ну, вот как раз незадолго до своей кончины, уже вот в 81-м году 20-го столетия, она связалась с музейными сотрудниками и передала в фонд уникальные предметы. Вообще, вот она их передавать стала в связи с тем, что в ее собрании есть очень уникальные артефакты, связанные, в частности, с ее знакомством с Федором Ивановичем Шаляпиным. Вот во время Первой мировой войны приезжал Федор Иванович Шаляпин выступать в Варшавской филармонии, давал благотворительный концерт, так скажем, для поддержки бойцов, и она тоже была среди приглашенных. И вот в нашем собрании как раз музея уездного города выставлена открытка с портретом и автографом Федора Ивановича Шаляпина, который вот она, очевидно, тогда и получила. Фотография, общий снимок, где она среди таких же врачей, сестер милосердия, офицеров, сидит рядом с Федором Ивановичем Шаляпиным. Ну и еще у нас есть тоже уникальный подарок. Шаль, которая, собственно, Верой Владимировной Быстровой передана была тоже в музей, шелковая шаль, но она в экспозиции музейного колокольного центра, вот как раз в уголке с театральными колоколами у нас экспонируется. Ну вот по легенде, со слов самой Веры Владимировны Быстровой, эта шаль была ей подарена вот самим Федором Ивановичем Шаляпиным в благодарность за организацию вот того концерта в Варшавской филармонии. Вот, собственно, с этого началась пополняться коллекция, которая ей была передана. Позже вот она еще ряд вещей своих личных передала, среди которых есть и сборник стихов великого князя Константина Романова, два тома, тоже, так скажем, все слов, подаренный самим автором ей. когда-то, и множество других вещей, тот же блокадный дневник, который она долго никому не передавала, на нее выходило множество музеев и коллекционеров, которые хотели получить или хотя бы взять для копирования, расшифровки этот дневник, но вот в последние годы своей жизни она передала в наш Валдайский музей вот этот сугубо личный, так сказать, предмет, где вот...
4: Реклама. Реклама на Валдай-ФМ. Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf. Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170 7.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
2: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35.
5: Валдай FM. Валдай FM. Валдай FM.
6: Валдай FM. Только хиты, только позитив.
5: Валдай FM
6: 101.
7: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Валдай FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там ремень? Ну-ка, Марс, в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что, воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
4: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07

Болтай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 31 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Владимир Кузьмин сегодня отмечает свой день рождения. Владимир Борисович Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Советский и российский музыкант, певец, народный артист Российской Федерации. В связи с профессией отца, а отец Владимира Борис Григорьевич Кузьмин был морским пехотинцем. Семье пришлось много ездить по стране. В первый класс он пошел в 1962 году в белорусском городе Быхов. Позже семья переехала, и он учился в школе номер 5 поселка Печенга Мурманской области. Несмотря на частые смены школ, учился хорошо и долгое время даже был отличником. С раннего детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. Уже в 5 лет освоил электрогитару, а свою первую песню написал в 6 лет. Когда учился в 6 классе, то организовал свою первую группу. С ней он выступал на концертах и школьных вечерах. Исполнял как свои собственные песни, так и композиции The Beatles и The Rolling Stones, других рок-групп. С 1978 по 1983 учился на духовном отделении Днепропетровского музыкального училища имени Глинки по классу флейты. В 1976 году стал играть в Виа Надежда, где заявил о себе как об очень способном гитаристе. Далее около года работал в популярном советском Виа Самоцветы. В 1982-1985 годах работал в группе «Динамик», участвовал в первом и втором составах группы. Основы репертуара группы составляли песни Владимира Кузьмина. Но действительно широкая популярность к Владимиру пришла, когда он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В начале 1986 года состоялась премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачева и Кузьмин исполнили дуэтом. Песня быстро стала популярной, и вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецетал». На протяжении 1986 и 1987 годов состоялся ряд совместных гастролей Пугачева и Кузьмина, как в СССР, так и за рубежом. В 1991-1992 годах Кузьмин и «Динамик» продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступили в ночных клубах и записали два англоязычных альбома «Dirty Sounds» и «Crazy About Rock'n'Roll». В 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Певец неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий. Владимир Кузьмин известен множеством песен: «Моя любовь», «Семь морей», «Небеса», «Я не забуду тебя», «Сказка в моей жизни» и, конечно же, «Две звезды» в дуэте с Аллой Пугачевой. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Владимира и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Владимира Кузьмина прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. +7 902 149 7533.

0: самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: История о великолепном картежнике, игроке в покер и, конечно, обаятельном мошеннике Бретти Маверике, о том, как он самоотверженно зарабатывает деньги для участия в чемпионате по игре в покер. Но не только он собирается принять участие в великом мошенничестве. Туда же стремится и обаятельная воровка Аннабель. Много приключений выпадает на их долю, пока им удается набрать по 25 тысяч долларов. А именно, такая сумма необходима для участия в игре. Саундтрек к фильму «Мэверик». Don't remember, they remember you still.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно чулитетчика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
8: 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты 10-летия».

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Ты на волне первой места.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217-07-22-35.
4: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Девушка из провинциального русского городка мечтает стать актрисой, а пока самозабвенно играет Бабу-Ягу в городском клубе. Вот там-то и находит ее режиссер, который намерен снять фильм о Жанне Д'Арк. Сбывается мечта, ее приглашают на главную роль. У нее начинается совсем другая жизнь, полная настоящих творческих мук и озарений. Саундтрек к фильму «Начало».

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 31 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Владимир Кузьмин сегодня отмечает свой день рождения. Владимир Борисович Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Советский и российский музыкант, певец, народный артист Российской Федерации. В связи с профессией отца, а отец Владимира Борис Григорьевич Кузьмин был морским пехотинцем. Семье пришлось много ездить по стране. В первый класс он пошел в 1962 году в белорусском городе Быхов. Позже семья переехала, и он учился в школе номер 5 поселка Печенга Мурманской области. Несмотря на частые смены школ, учился хорошо и долгое время даже был отличником. С раннего детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. Уже в 5 лет освоил электрогитару, а свою первую песню написал в 6 лет. Когда учился в 6 классе, то организовал свою первую группу. С ней он выступал на концертах и школьных вечерах. Исполнял как свои собственные песни, так и композиции The Beatles и The Rolling Stones, других рок-групп. С 1978 по 1983 учился на духовном отделении Днепропетровского музыкального училища имени Глинки по классу флейты. В 1976 году стал играть в Виа Надежда, где заявил о себе как об очень способном гитаристе. Далее около года работал в популярном советском Виа Самоцветы. В 1982-1985 годах работал в группе «Динамик», участвовал в первом и втором составах группы. Основы репертуара группы составляли песни Владимира Кузьмина. Но действительно широкая популярность к Владимиру пришла, когда он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В начале 1986 года состоялась премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачева и Кузьмин исполнили дуэтом. Песня быстро стала популярной, и вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецетал». На протяжении 1986 и 1987 годов состоялся ряд совместных гастролей Пугачева и Кузьмина, как в СССР, так и за рубежом. В 1991-1992 годах Кузьмин и «Динамик» продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступили в ночных клубах и записали два англоязычных альбома «Dirty Sounds» и «Crazy About Rock'n'Roll». В 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Певец неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий. Владимир Кузьмин известен множеством песен: «Моя любовь», «Семь морей», «Небеса», «Я не забуду тебя», «Сказка в моей жизни» и, конечно же, «Две звезды» в дуэте с Аллой Пугачевой. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Владимира и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Владимира Кузьмина прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170722.

0: людям тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

что такое любовь. Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Военная операция во Вьетнаме затягивается и требует все больших ресурсов. Под командованием подполковника-десантника Гарольда Мура поступает батальон аэромобильной дивизии. Но в первом же крупном сражении 395 американцев оказываются в окружении, причем враг значительно превосходит их по численности. Саундтрек к фильму «Мы были солдатами».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170720.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой места.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 31 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Владимир Кузьмин сегодня отмечает свой день рождения. Владимир Борисович Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Советский и российский музыкант, певец, народный артист Российской Федерации. В связи с профессией отца, а отец Владимира Борис Григорьевич Кузьмин был морским пехотинцем. Семье пришлось много ездить по стране. В первый класс он пошел в 1962 году в белорусском городе Быхов. Позже семья переехала, и он учился в школе номер 5 поселка Печенга Мурманской области. Несмотря на частые смены школ, учился хорошо и долгое время даже был отличником. С раннего детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. Уже в 5 лет освоил электрогитару, а свою первую песню написал в 6 лет. Когда учился в 6 классе, то организовал свою первую группу. С ней он выступал на концертах и школьных вечерах. Исполнял как свои собственные песни, так и композиции The Beatles и The Rolling Stones, других рок-групп. С 1978 по 1983 учился на духовном отделении Днепропетровского музыкального училища имени Глинки по классу флейты. В 1976 году стал играть в Виа Надежда, где заявил о себе как об очень способном гитаристе. Далее около года работал в популярном советском Виа Самоцветы. В 1982-1985 годах работал в группе «Динамик», участвовал в первом и втором составах группы. Основы репертуара группы составляли песни Владимира Кузьмина. Но действительно широкая популярность к Владимиру пришла, когда он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В начале 1986 года состоялась премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачева и Кузьмин исполнили дуэтом. Песня быстро стала популярной, и вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецетал». На протяжении 1986 и 1987 годов состоялся ряд совместных гастролей Пугачева и Кузьмина как в СССР, так и за рубежом. В 1991-1992 годах Кузьмин и «Динамик» продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступили в ночных клубах и записали два англоязычных альбома «Dirty Sounds» и «Crazy About Rock'n'Roll». В 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Певец неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий. Владимир Кузьмин известен множеством песен: «Моя любовь», «Семь морей», «Небеса», «Я не забуду тебя», «Сказка в моей жизни» и, конечно же, «Две звезды» в дуэте с Аллой Пугачевой. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Владимира и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Владимира Кузьмина прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай ФМ.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170720.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорация добывает редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Саундтрек к фильму «Аватар».

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217 07.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
4: 9217 07 22 35. Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: руки.
1: Возьми трубку, давай.
0: У меня для тебя есть пару эпитетов. А вдруг мне очень хреново? А может, это звонили родители? Фрукты закончились, смесью малого. Купи, не забудь, и будь в пол второго. Мы были родными, теперь как они. Прошу тебя,

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35. Волны настроения

0: Приунились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
4: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
5: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
4: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
6: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92 17 07 20.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. +7 902 149 7533.

0: Жиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: на Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
2: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 92170707.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170720.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217 07 20.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.